0: 102.9.
1: Я папу не дай, май.
2: Мы я да, Рубан. Мы я да, Лонли.
3: Шанжи.
1: Let's go, young man.
3: Yeah, Richie Rich. Eat Foden.
4: Spice Hurricane.